0: Fire Chief, CPR, 1404 South Canyon Road, Arby's, Station 20, correction, KVFR Chief, CPR, 1404 South Canyon Road, Arby's, WZ0966.
1: Medic 211 are out.
0: Medic 211 en route. CPR 1404 South Canyon Road, Arby's. 35-year-old female on the ground. CPR in progress. Engine 211 en route, 1607.
2: En route, 1608. I'll be out of the RV.
0: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 20-02, on scene, 1609.